А глухые, а не моет вас, а тех пар слов, пар кратких лет я вубец не висловил.